нугарда матч репортаж. Тухазият замувал, шен тезгада от гаунтаж. Мале да ицхе батова, нугами хуне бепец. Торем чемит родсвова, шовитан таки кнухелц.